0: Чеготла? Как? Что? Лексия, проши со!
1: Ми то не еще жене нападнево, где си я ее, докваниша вобладам, то спознаю.
2: А си ее еще раз на то наречава?
1: Еще нет. Не мама прайва, за он дженца еще раз к вечере к нам шинже.
2: Хай, он си то еще юну целе докварне вобладам.
1: Вот пока я то яра дере виджеч.
3: Витай тай. О, что давай у дженца рано забира?
2: Скереш ту, Лексио, наш сусед Томаш.
1: А я ошия, кише на едном дыбку помене кунчкойта. Кайш брек, забыне, что кунчкойте спожирал, але ему джесо с тем дерье.
3: Войстай правай детективай.
2: Виш ты знано, что в Томашу ищите?
3: Хой, мыслю сей, заевама его хада мое яблоко нападнуло.
1: Hada moje jabuka? Zvotke da tute zapšieče pšinže.
3: Stary legendže, so poveda, zo bieštaj tola hadam a jeva prinjej čvovekaj paradizu. A zostaj jedvoj zakazane pôd, kotrž je hadami šíc jac vostav. Pozdišo je so prajivo, zo by to jabuko. Brnješ vo jabuku Biblii reč neje.
1: Ale čvak jabuka totola nie je, pola Tomaša, abo?
3: Nie, to, štož pola Tomaša viditaj, je škitný krmst.
2: Krmst?
1: Tute svoj hiše ženie svišala nesem.
3: Niemsce mienuje so tunžil šelt knopel. Knopel je serbščine krmst.
1: A što tunle krmst tam čini?
3: Vun stabilizuje krk a škita vosovky.
1: A maja žony tež hada moje jabuko?
3: Haj, pola žonu nenarosče tak spiešne a vulke kajš pola mužu.
2: A zvisuje to s tutem testos...
1: Testosteronom, tadio, haj.
3: Tun testosteron postara so vo vupši vos a dlieše vosovky. Přes čož tun škitne krmst, abo te hada moje jabuko bule narosče hač pola žonu.
2: Derje, sem čipne na Tomáša dženca večo.
1: Ale ne udžeraj tak na njeho, prošu.
2: Haj, haj.
3: Přeju vám aj riane djen. A dajtaj se ľubič. Tun čas s Tomášom.
2: Dakči.
1: Ďakujú.